Что ж ты пригорюнился, товарищ? Вот и граница литовская, до которой тебе так хотелось добраться.

тянет в атак смелость. А вот мы, отец Мисаил, да ас многогрешный, как утекли из монастыря, так и вовсе не доем.

0: Что ж ты не подтягиваешь, да и не потягиваешь? Не хочу.
1: Вольному воля.
0: А пьяному рай, отец Мисоед.

вот что. Алёха, при тебе указ. Давай сюда. Видишь, из Москвы бежал некий еретик Гришка Трепьев. Знаешь ли ты это?

си повесит. Слыхал ли ты это? Не слыхал. Читать умеешь? Нет, сыня, не умудрил Господь. Так вот тебе указ. А что мне этот еретик, разбойник, о, крышка ты? Вона, что ты, Господь?

0: Иване, тебе, князь Василий Иванович Шуйский, чем он бьет?
1: Шуйский, Савелий, постой! Скажи, что ради фидет князя, и ждем, скажи, без гнева его беседы.
0: Вечер пути на холод пришел с доносом на Шуйского, Мстиславского и прочих, и на хозяина. Ночью тайно я беседа ждал у них гонец из Кракова.

Фонтан! Фонтан! Что это? Там поглу! Полежится, распьет! Слежится, прожит и станет! Черт, черт! Нея! Нея твой, не по ней! Чур, чур, нея! Нея! Народ! Твой народ, а черт!

Боже, смерть, прости меня! Вот, вот царь ваш, царь! Простите! Простите!